0: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
1: Звонит Лемишку, облдерж администрации.
2: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти путин-фармеры.
3: We woke up with noises of missiles which hit in our airport.
4: Por uma história, por uma notícia. Vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.